тяжкий вечер, спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит, час спыниться, сумбоком не выходит.

клетка, город вы звером отрученный зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. В Арьятею я добра зыкровный сгубил надею, с надеждою

0: Таким чином, сегодня господарство, коли быть докладным, 1574 день полномасштабного российского уворвания в Украину. Лидер руху «Вольная Беларусь» Зенон Пазняк, политолог Павел Усов и Змитер Балкунец осудили мета на кированный удар российских барбаров по головной православной святыне Украины Киево-Печорской лауры, Успенскому собору и киностудии имя Даужинки. По словам Пазняка, московская орда, как он каже, начала робить в Украине то, что робило в Беларуси 200 году.
1: Это их профессия бандитская, они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, говорят, нема иншей справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, кажут, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все, и открыто стали смагаться с Богом. Но на этом и не погорать. Я так думаю. Это у высшей ступени варварство, дикость. Это треба быть вельми подвыми, низкими и безбожными, как пробить такие речи. Так что, конечно, я спочиваю украинцам, что такое вот несчастье, все, але с другого боку Россия себя показала на вельми античеловечем низким уровне. Могу только пожелать украинцам, как они узмоцнились, развивались и мощно стояли.
2: Коли мы поглядим, кольки детей забила Россия своими ударами, украинских детей,
3: аналитик Варшавского центра политанализа и прогноза, доктор политологии Павел Усов.
2: Новорожденных, уже подлетков, то проблема Печерской лавры не является аж такой значной в сравнении с детячим житем и с житем мирных жихаров. Але агульно то, что отбывается в свете, что свет уже призвычаился до того, что Россия забивает детей. И как опошним разом это был удар массовый по Киеву, але узбудился после того, знову, как был нанесен удар по Киево-Печорской лавры, бо это было нечто новым. Бо смерти детей – это уже статистика, а вот бомбежка церквы – это сенсация. Бо, еще раз подкреслю, это новый элемент, новый выник российской бомбардировки. Конечно, это не зменшая факту, что это каштовность, это символичное мае значение, культурное, духовное. А на фоне забиття детей – это ничто. Але так само показывает, насколько свет залежит от сенсации, а не связанный с разумением трагедии. Коли б Россия что дня бомбила церкви, то и на это никто не звернул увагу. Ну, а с пункту гледжения символизма, про який сегодня у всех кажут, конечно, это протяг той варварской тотальной войны, якую ведет Россия супроть Украины, накированная на снищение и духовное, и материальное, и людское.
4: Змитер Балкунец. Последовательная тактика Путина по снищению каштовностей Украины, так само и архитектуры, мовы, культуры, традиции Украины, и он не смог Украину зломить за этот период войны, который он ведет супроть украинского народа. И он не сможет это сделать, потому что это не сделали фашисты, это коммунистам не удалось сделать, и Путин это не сделает. Потому что его политика, она привела до консолидации украинской нации, супроть тех денег, которые он сегодня делает. Политика, которую сейчас Путин проводит, она не только снижает этой каштовности, она так само дает зрозуметь народам, которые сегодня проживают в России, потому что та политика, которую Путин проводит, она шкодная для самой России. То же самое робили коммунисты 30-х годов, особливо НКВД это робило, когда они руйновали все помники архитектурные, связанные с религией.
3: Может быть, не как сейчас Европа отреагует больше резко?
1: Европа реагировать не будет, потому что Европа безбожная. И они, как кажется, обойдутся заклопоченностью всякими там словами. И они уже выказались все. Выказали свое обурение, все, и на этом все скончится.
4: Не, я не думаю, что это возможно не допомогу. И она застанется на неким уровне, будут некие спочувания. Вот, или Европа, на мой погляд, она не використовує те можливості, які есть.
3: Кто и коли остановить московских варваров?
1: остановить тех, кто будет с ними змагаться. Тут справа такая, украинцы змагаются героично. Треба допомагать, потому что варвары не спынятся. Или они, допустим, им удалось уничтожить Украину, то они не спынятся. Тому треба всем допомагать. Я лечу, что и белорусы повинны, но, дякую Богу, там есть наши люди, белорусы, змагаются. Треба более допомагать. Шмат молодых белорусов за межою. Майте на увазе, что это змагание за нашу будущую, за нашу свободу, за Беларусь. Это треба разуметь.
4: Например, две великие страны европейские, которые имеют ядерную зброю, имеют на сегодняшний день, по моих меркованиях, возможность спынить войну вельми хутко, зачинивший цалком пролив Ла-Манш, эти помеждания Швеции для Путина. Франции и Великобритании, але у патрымцы из Немеччины, из Дании, с иншими украинами на это могут заработать, але на это не робить. Я не ведаю, те они не пужаются спровоковать Путина, але я лечу, коли этой краины мают ядерную зброю, Франции и Великобритания, то они имеют возможность сказать Путину, слухай, хлопец, спыняй войну. Когда ты это не зробишь, то мы зачиним для твоего флота выход в Сусветный океан. И Путин ничего не зробит, ничего не зробит. Он одразу войну готов спынить.
0: Між тим, минулим вечором поздно разошлися цитати з інтерв'ю Лукашенки телеканалу «Аля Рабія», і тон ягоних слов знову же змінився. Махчимо под тиском офіційного Києва, навіть тяжко докладно сказати, але Лукашенко, що вельми редко робиться, навіть попросив пробачення у Владимира Зеленського. Цитата: «Я недзі перегнув палку, але гэта був адказ на вось гэтыя ягоныя недарэчныя заявы пра 500 цэляў, маецца на ўвазе. Калі Владзімір Александрович пакрыўдзіўся, я выбачаюся за гэтыя словы». А словы там былі, ну, такія абразлівыя для Зеленскага. І яшчэ важная заява Лукашэнкі. Ён лічыцца абсалютна недапушчальным перанос вайны паміж Расіяй і Украінай на тэрыторыю Беларусі. Паводле яго слоў, гэтае пытанне неаднаразова абмяркоўвалася з Пуціным, і нават сам расійскі кіраўнік нібыта выказаў меркаванне, што ўступленне Беларусі ў канфлікт прынесла больш шкоды, чым карысці. І ён кажа, што пры цяперашнім цячэнні вайны Беларусь з Расіяй не змаглі абараніць беларускай мяжы ад Украіны. Так што будзем чакаць таксама на чарговы паток аналітыкі наконт гэтых словаў Лукашэнкі цягам бягучага дня.
5: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.

0: фоне дискуссий про пожар у Севастопольской панораме обороны Севастополя Россия нанесла удар по объекте, значение якого для Украины и всего света тяжко переоценить. У ночь на 15 червня, под час одного из самых массованных поветренных налетов за прошлый час, был пошкоджений Успенский собор Киево-Печерской Лауры, главный храм одного из найстарейших монастыров Усходней Европы и символ украинского христианства. Поводле украинского боку удар был нанесенный беспилотником Герань-2, який трапив у комплекс Лаури. Узник пожар на площі каля 800 квадратных метров. Церковный алтар не потерпел, образы удалось эвакуировать, ахвяр не было. Россия, как звичайно, отмовляет свою отказность и стверджает, что у Лауру нібито трапила ракета комплексу Патріот. Однако украинские спецслужбы продемонстрировали фрагменты дрона, знайденные на территории монастыра. Успенский собор был закладен еще в 11 столетии, в часы Киевской Руси. Это одна из главных святынь украинского православия, сердце Киево-Печерской Лаури и частка спадщины, якая переживает сучасные державы, империи и войны. Собор был уже одной знищены у 1941 году под час Другой Сусветной войны и после незалежности Украины был одновлен фактично наново. Тому атака по им воспринимается как удар по исторической памяти краины. Тяжко не зауважить символичный контекст этой атаки. За несколько дней до того у Севастополе у вынику удара украинского беспилотника потерпела знакомитая панорама обороны Севастополя. Один из ключевых символов российского имперского мифа про город славы русских моряков. Российские пропагандисты обвинувашили Украину у варварстве, спосылающейся на международные конвенции и потребовали обороны культурной спадщины. И вот теперь у отказ горить одна из головных святынь Украины. Але ти можно ставить помеж этими объектами знак ровности? Наурадці. Севастопольская панорама – это твор початку 20-го стагодия, створенный по замове Российской империи для прославления ее военной истории. Больше за то, сегодняшняя панорама уже послевоенная советская реконструкция. Успенский собор – это храм, история якого начинается в 11-м стагодии, один из фундаментальных символов украинской державности и христианской традиции. Один объект прославляет империю, другий узник задолго до ее з'явления. И это не первый выпадок. За годы полномасштабного уворвания Россия пошкодила або знищила не меньше за 1783 объекты культурной спадщины Украины. Серед наиболее ведомых музей Марии Примаченки в Иванкове, Мастацкий музей имя Архипа Куинджи в Мариуполе, Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды на Харковщине, десятки музеев у Чернигове, Одессе, Купянску, Ахтырце и інших городах. Разом с жилыми домами и людьми знищаются книги, картины, архивы, храмы и помники. Наво что все это робится? Военная логика не завсёды может растлумашить атаки на объекты культуры. Значно больше переконавше выглядая іншая версия. Война ведется не только супрать украинской армии, але и супрать самой украинской идентичности. Коли немогчимо навязать свою уладу и повесить на будинку новую шильду, застается інший способ разбурить тое, что нагадывает про особную историю, культуру и право на самостоятельное існование. Тому под удар трапляют не випадкові будинки, а символы – храмы, музеи, университеты и театры.
1: Коментар рации.

вспоминая с тревогой. Ктось у неба с надеей глядит вечеровой порой, ктось молит, каб знички.

0: У німецькім Боні стартавалі глобальныя кліматычныя перамовы ў межах 64-й сесіі дапаможных органаў ААН, у якіх удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краінаў свету. Сустрэча разглядаецца як ключавы этап падрыхтоўкі да будучай канферэнцыі бакоў, дзе будуць вызначацца далейшыя механізмы глобальнай кліматычнай палітыкі, кажа удзельніца сустрэчы кліматычная экспертка Ірына Панядзельнік.
1: Сейчас я нахожусь на конференции рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая проходит в Бонне. Это переговоры, которые проходят перед конференцией, которая будет в ноябре в Турции. Она проходит в Бонне, эта конференция с какого? С 8 числа по 18 июня. И на этой конференции, соответственно, страны встречаются вместе, чтобы обсудить повестку и иные вопросы, которые они будут обсуждать уже на конференции в Анталии. Здесь я представляю Climate Action Network, Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, потому что я являюсь координаторкой этой сети. Вот, и мы представляем голос гражданского общества всего региона, и включая Беларусь тоже.
2: Традиционное же питание для таких конференций, эти присутствуют представники Беларуси, официальные делегации.
1: Каждый год я вот ко всем подхожу и интересуюсь, видели ли хоть кто-нибудь белорусов, но, к сожалению, их не видно никогда, вот поэтому я даже не могу ответить на этот вопрос. Смотрела я сайт Минприроды и про ООН Беларуси, но, к сожалению, не видела никаких новостей, поэтому, скорее всего, к сожалению, не присутствует никто из официальных, так сказать, властей.
2: Тем не менее, проблемы климата для Беларуси в этом лику застаются. Какие, может быть, питания вы представляете на этой конференции, какие так наши тычатся Беларуси, может, маются некие подобные аналогии у инших державах? Что зараз важно агулам?
1: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и как будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, а еще один из треков, с которым мы работаем, это финансирование, источники зеленого финансирования. Сейчас рассматривается на повестке заседания трехкратное увеличение фонда по адаптации глобального. Снова же Беларусь могла быть тоже участницей этого фонда, если бы активно принимала участие в переговорах, но, к сожалению, тема изменения климата не актуальна для текущих властей, к сожалению.
2: Цікаво, что дальнейшие выники Боннской конференции будут представлены у Турции. Крыху ранее улетку у Турции будет проходить саммит НАТО. Чи есть агулам некая совесть зараз климата и агулам геополитической стратегии свету?
1: На самом деле не знала, что будет саммит НАТО происходить, вот, но конференция по климату будет происходить в ноябре. Это самая большая конференция, на которую приезжают десятки тысяч участников, представители госорганов, бизнеса, ученых, вот, представители гражданского общества. Поэтому мне кажется, что важно соотносить повестку НАТО и повестку климатической конференции. Вот сейчас, например, начался G7, и я, к сожалению, не помню точную цифру, но масштаб того, на сколько процент бюджета всех стран G7 отправляется на военные, на поддержку военных полномочий, так сказать, этих стран, конечно, шокирует. Это все может идти на решение других глобальных проблем, таких как изменение климата. Это касается и Беларуси, где режим обеспечивает там, полицейских, они называются милиция, военные ресурсы и так далее, хотя могли бы больше тратить на такие сферы, как здравоохранение, экология, образование людей, то есть больше задумываться о людях, а не о машинах, оружии и войнах.
0: Такое меркаванне агучыла Ірына Панядзельнік. Яна адзначае, што для Беларусі важна прымаць удзел у сустрэчах у Боне, якія дазваляюць узгадняць базавыя падыходы, выпрацоўваць агульныя рамкі па фінансаванні, адаптацыі, тэхналогіях, нават калі канчатковыя рашэнні прымаюцца пазней. У гэтым сэнсе Бон выконвае ролю тэхнічнага ядра кліматычных перамоваў, дзе фармуецца аснова будучых дамоўленасцяў на высокіх дзяржаўных узроўнях.
3: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ди аналіз.
2: Про мундіаль. Вітаю, шановних слухачів. Ближайшие полторы месяца на планете проходят под знаком футбольного форума. Упершиню в истории чемпионат проводится аж в трех краинах – Полночной Америки. Отповедно с рекордной колькостью удельников и матчев. Их будет аж 104. Гэткий соправдный футбольный марафон. А назирают за ним все больше людей на всех континентах и навод отдаленных куточках планеты. Для европейцев это означает бессонные ночи за великой розницей в часе. Для меня, как аматора наипопулярнейшей гульни, это уже 13-й чемпионат света. Поделюсь тут крыху особистыми давними вспоминами. Зачарование пришло в дятинстве, в далеком 1978 году, у час аргентинского першинства. Ранняя захопленность хоккеем, а миновито его целый час трансливали в Советском Союзе, поблякла перед новым видовищем. А наибольше ангажовали тады незвыклые прозвищи замежных футболистов. Футболистов, якія гучали як музыка: Ренсенбрынг, Крол, Рэп, Росси, Пасарелла, Тарантіні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слово і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленький чорно-білий телевізор, який нейкий винаходник умелец подключив до нейкого генератора і сконструював мудрагелісту антенну. А вокол гэтага дробного екрана збірлася хіба 30 школьников і наставников. Другое яркое ураження того чемпіонату – легендарний повфінал поміж романтичной тады зборной Франції і німецькой Бундесманшафт. Амаль театральне драматичне дійство з ярким спектаклем і концовкою со слязьми. Мексиканское першинство 1986 году, где на помницу взошла зорка Марадоны, глядели мы по ночах у казарме войсковой частки. Час тады надышел либеральный, и навод офицеры заплюшивали в очи на видовочное порушение статуту. Ну а чемпионат, який проходил в Италии в 1990 году, назирали мы с сябрами проз телевизор у черноморском мястечку Ольгинка под Туапсе, что на территории Адыгеи. Там мы были как раз у студентским працовным отраде. Потом было шмат еще турниров, але вот дивная властивость человечей памяти. Менавито те давние чемпионаты наибольше застались у свядомости. У голове раскладены файлы с выниками, голами, складами дружинов. А вот что было 4-8 годов тому, уже прогадать тяжковато. Вядомый белорусский письменник Винцес Мудров, давний завзятор футболу, написал в своем фейсбуковом аккаунте: «Колисьці чемпіонат свету по футболі був грандіозною подією. Тепер не тоє. А чому? А тому, що заможні країни тягнуть до себе гульцов з усього свету, перетворюючих згаданий чемпіонат у кірмаш пихливості. У виніку многія колишні фани, і я у їх ліку, рашуче відвернулися від сучасного футболу». У значній ступені з їм можна погодитися. Ранейшого імпету у сузіранні різних школов немає близько. Глобализация істотно переменила речаїсность. Сапраўды национальные сборные у своей большине пераутварыліся в мультикультурные сборные свету. Особливо это датычить заходнеевропейских дружинов Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австрии, Швейцарии, так само Швеции. У некоторых из них гульцы титульной нации уже у видовочной меньшости. Такие сборные все больше нагадывают богатые клубы, грошовые мяшки. У командах за особных городов, то уже давно не засталося никаких национальных школ, своих стилей и отметностей. Часка ли Киевская и Тбилисская Динамо могли выиграть Кубок Кубков, а Бухарестская Стяло и Белградская Цервена Звезда Кубок Чемпионов только своими футболистами, без усяляких легионеров, незворотно минул. Але на мундиале все же еще застаются национальные дружины. дружины своим каларытам. Чехія, Харватія, Боснія, Аргентина, Паўднёвая Корея, Японія, африканские представники. Чаму ж футбол так притягивая миллионы людей по всем земным шарику? До речи, мяч по форме такі ж. Напевно, тому, что это такой способ релаксации, отпочинку от политической несправедливости, социальных да інших життєвих проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат розных подводных камянёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, якія однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняє войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Белорусская радиорация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стенкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

Брайан Адамс на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте-Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Приветствую всем, кто, может, только-только долучился до нашей компании. Нагадаю про надворье, бо самый час для этого. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями. Месяцами короткочасовые дожди, махчимы навальницы, температура по ветра от 16 до 19 тепла. Ветер заходит дни умераны, месцами парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

глубине эколога полнится спокоем от бестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых и села гулянье урехом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. В промени слепь с небожи, догорелые трески оскинул. И далее поклон.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Литва выказала протест Беларуси в связи с признанием ЕГУ экстремистской организацией. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Былый полезнявуленный юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у связи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребует скасовать постанову и попереживает о политичных и дипломатичных заходах на уровне Еврозвязу. Министерство замежных справ лишит это решение политично мотивованным, необгрунтованным и порушающим принципы международного права, а так само суверенитет Литовской республики. Это беспрецедентный выпадок, коли высшая научальная установа, яка законно дзейнічае у іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп заявив, що попереднє погоднення в спиненні війни з Іраном уже підписане, і виказав здогадку, що домовленості будуть опубліковані доволі хутко, пише BBC.

0: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
1: С боку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

Это The Stokes на хвалях белорусского радио «Рация». 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт «Рация.ком». Провитание уси, мы традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами дожди короткочасовые, а макчимы и навальницы. Температура по ветру от 16 до 19 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже из-за нормы.

Литва выказала протест Беларуси у сувязи с признанием ЕГУ экстремистской организации. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Были политзняволены. Юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок на хвалик белорусского радио и рация расскажет Владимир Лапцевич.

0: интеллигенции.
1: А тут еще про Америку. И он был соправдный от белорусской интеллигенции, правда, литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам у политзаключении.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Литва выказала протест Беларуси в связи с признанием ЕГУ экстремистской организации. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Былый полезневоленный юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у связи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребует скасовать постанову и попереджвает о политичных и дипломатичных заходах на уровне Еврозвязу. Министерство замежных справ лишит это решение политично мотивованным, необгрунтованным и порушающим принципы международного права, а так само суверенитет Литовской республики. Это беспрецедентный выпадок, коли высшая научальная установа, яка законно дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп заявив, що попереднє погоднення в спиненні війни з Іраном уже підписане, і виказав здогадку, що домовленості будуть опубліковані доволі хутко, пише BBC. «Я вельми радий сказати, що вона підписана, угода цілком підписана», сказав він під час перемов з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7. Високопоставлені представники США так само почали розкривати некоторі деталі, повідомивши, что Армузский пролив будет знов открыты у пятницу, у той же день, коли запланировано официальное подписание погоднения у Женеве. Поводле их технічной перамовы по ядерной программе Ирана повинны початься на гэтым тыдні, тады як любое змягчение санкций або разморозка активов будет залежить от выконания Ираном обязательствов по погодненні. Знов до белорусских тем. Былый политвязень Максим Знак завершил написание еще одного сборника рассказов. Книга «Колонисты» завершенная, поинформовал у своем фейсбуку автор. Яна ти то одновленная, ти то написанная наново. Напевно, и тое, и другое. Гэта нібы протяг за Камерону, калі у сборника короткие истории про розных людей без одиного сюжету наогул можа быть протяг. Только теперь подеи отбываются не у СИЗа, а у поправшей колонии. Бо где ж еще быть колонистом, означая эксполитвязень. У книзи будет ровно 72 истории.

0: Станции. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мосты.
1: Волковыск.
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 16 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Білі Кредок, Лемонт Дазьє, а так само гурти Домінічі, Дрім Театр, Марильйон, The Boomtown Rats, The Aria. Долучайтеся. 16 червня 1939-го народился Билли Кредок, помянушцы Крэш, американский спявак у стылях кантри и рокабилли. Цікаво, але спочатку ён отримал вядомость у Австралии у 50-х годах со своими рокабилли хитами, у тым лику с хитом номер один «Бум Бум Бейби». Менавіта гэтая песня нас и чакая. Переключившийся на кантри у 70-х, Билли Кредок набыл популярность и у Злучаных Штатах, где его прозвали «Мистер Кантри Рок».

Беларуская радио рация, программа «Кола Дён с бородой». Протягиваем гортать сторонки виртуального музычного календара. 16 червня 1954-го народился Гарри Робертс, гитарист ирландского гурта The Boomtown Rats. Гэты коллектив был утворен у Дублине у 75-м годе и выконывал энергичный и мелодичный поп-панк с достипными текстами и нестандартными аранжировками. The Boomtown Rats выпустили 6 студийных альбомов. Первые 4 из них уваходили у первую двадцатку британских альбомных чартов. 2 синглы команды поднимались на вершину хит-параду. Вот один из них и слушал. Слухаем.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 16 червня 1966-го народился Максим Удалов, советский и российский рок-музыка, бубнач гурта «Ария». Подшал профессийную карьеру у 85-м годе у коллективе «Черный кофе», однако у конце 86-го был запрошенный у «Ария», где працавал периодами. Максим Удалов записал с гуртом 5 студийных альбомов: «Герой асфальта», «Крещение огнем», «Армагеддон», «Феникс», «Через все времена» и три синглы «Чужой», «Поле битвы» и «Колизей». Менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся!

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманишь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Рак самого доброго вторник, передаю вам привітання. Ми далі з вами разом на хвалі Білоруська радіорація. Ну а зараз докладна погодина застається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Найпереді, між іншим, економічні події прокручать у нашому ефірі. Зараз я розповідаю про надвор'я. У нашому поміжному регіоні на термометрах плюс 15 у Лідзі, 17 у Гарудні, 15 у Білостоку, 17 у Буковиську, 16 у Гайновці, 18 у Бересті, у Кубрині, 16 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 10-12, заховаються місцями навальниці, яке значить, що вони так само зараз можуть бути. Де вірогодність опадку вельми-вельми висока. Західний вітер 4-9 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Понижена атмосферний тиск повишається уночі, буде каля норми. І завтра раніця атмосферний тиск уже буде ближчим до норми.
1: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйный контракт на поставку белорусского калію заключили с Индией. Походнение продухледжвае. Поставки стандартного хлориду калію сёлета по цене 383 доляры за тонну. Эксперты отзначают, что контракты с такими буйными покупниками, как Индия и Китай, звычайно служат ориентиром для усяго сусветного рынку калійных угнаенняў. Новая цена на 34 доляры за тонну вышэйшая за попереднюю. Таму яна можа стаць штуршком для дальнейшего росту цен на калий. На фоне этого контракт Китая на закупку калия застается одним из самых данных у свете – 348 доляров за тонну. Китай користается выгодной ситуацией, активно повеличивая закупки и сбирая запасы у портах после завершения посевной кампании. Евразвяз увел санкции супраць белорусской компании «Завак». Белорусский вытворца вакуумных напыляльных обсталявання «Завак» трапил санкцийный спис Евразвязу за деяния, якія подрывают або погражают территориальной целостности, суверенитету и незалежности Украины. «Завак» – это белорусская компания, заснованная у 90-х Владимиром Шырыповым да его партнерами. Подставой для ее включения у санкцийный спис стали факты поставки «Заваком» продукции своей им российским партнерам, якія працуюць на падрадах военно-промысловага комплексу. Як удакладняецца, с пачатку поўнамаштабнай войны «Завак» разам со сваімі датчынымі кампаніямі паставіў расійскім абаронным падрадчыкам прадукцыю на суму каля 200 мільёнаў даляраў. Як кошелек Лукашенки отмывал гроши. Тытуневый король Алексей Алексин, а якого называют кошельком Лукашенки, занимается легализацией шерых доходов про заходние юрисдикции. Это стверджают журналисты Белорусского расследовательского центра, якія вывучили документы одной новозеландской компании и одного банка, зарегистрованного у Вануату. Повод для доследчиков шматмиллионные переводы проходили тягом нескольких ходов про сетку компаний у офшорных юрисдикциях. Ключевой фигурой у схемы, как сверджают журналисты, был литовский предпринимальник Вилюс Коваляускас, який с 2014 по 2018 годы володал банком у Вануату. Расследовальники сверджают, что им удалось отсачить минимум 3,5 миллиона доляров, якія трапили таким чином на рахунок Алексина. Валютные резервы Польши все протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых даденных Национального банка Польши на конец травня официальные резервовые активы краины досягнули 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Незначное изменение у поравнания с попередним месяцем у банку тлумачать ваганнями валютных курсов, а не скорочением самих активов. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 67 грошов, евро 4 злотая 25 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 77 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублев 58 копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Кирик Самбойс уже при 4 хвилин у нашем эфире новини. Тут у студии Лады Гриньевски. Так само с новинами чакаем Варю Лаевскую. Посол по особых доручениях МЗС Украины каже про заявы Лукашенки. Подробязнее про награна переди обовязкова. Юрий Калинам збирая свечение про Тамару Саланевич. Он будет створать документальный фильм. Эгрэд инша тема у новинах на нашей хвале. Не узабали.

0: Беларусь! Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Все у нас здесь где-то на Беларуси, 16 у Польши.
3: Посол для особливых доручений у Министерства замежных справ Украины про заявы Лукашенки. Юрий Калина собирает свечения про Тамару Солоневич для документального фильма. После забойства мастака Скрипецкого у Белой Подляской затриманные двое белорусов.
2: Устуды на вину Валявоевская.
3: Посол для особливых доручений у Министерства замежных справ Украины Ярослав Чарногор меркует, что выбачение Александра Лукашенко перед Владимиром Зеленским связаны с тем, что он усведомляет махчимые реальные наступства. Дипломат меркует, что до заявы Лукашенко про отсутность намеров ожидать военные деяния супрать Украины треба ставиться критично. Чарногор отзначил, что для режима Лукашенко удел в войне супрать Украины политичное або нават физичное самогубство. Але гэта не означает, что Беларусь не уступить войну, коли такое решение ухвалить Россия. Александр Лукашенко у интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» выбачился перед Владимиром Зеленским. Апроч того, он черговый раз запевнил, что украинскому народу и войскоўцам нема чего бояться небеспеки из Беларуси. Аднак про гэта Лукашенко казаў і раней, а ў выніку ў лютым 2022 году падтрымаў расійскую вайсковую агрэсію. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін шчыра верыць, што яго армія ва Украіне перамагае. Лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксецюк. Палітолях нагадвае, што расійскія вышэйшыя вайсковыя чыны цэлы час запэўніваюць Пуціна, што да канца гэтага лета яны захоп'яць Донбас.
4: Тому відмова Путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не теж цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
3: Менавіта нерозуміння Путіним ситуації на фронті російсько-української війни і штурхає його адринаць усялякі спроби усталявання перамир'я, лічыць український експерт. Режисер-документалист Юрий Калина распачал працу над новым фильмом, присвечанным Тамары Солоневич. У связи с подрыхтовкой стужки он звернулся до громадскости с просьбой адгукнуться усім, кто ведал Тамару Солоневич особисто, працавал з ею, сябравал, або можа поделиться успаминами про яе дзейнасць.
5: Про яе менавіта зрабіць документальный фильм. Этой думкой ходил некалькі гадоў. Все лето удалось, а то я знаю, спонсора у выгляде Центру белорусской культуры, у выгляде города Белостока, так само долучился Белсад, ошеродок медиев для заграницы польского телебачения, белостокское телебачение, покольки она працавала в белостокском телебачении. Чем больше людей про яе захочет мне рассказать до камеры, тем чаще фильм будет цікавейший.
3: Менавіта Юрий Калина просить усіх ахвотных тягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчанням, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. После забойства 44-годового российского мастака Семёна Скрипецкого, сапраўднае имя Роберт Кузаков, якое отбылося на первые дни у Белой Подляшской, затрыманы двое белорусов, выникая из поведомления округовой прокуратуры у Люблине. Поводле информации ведомства, забойство отбылося 15 червеня. На месте злочинства сярод іншага вынята 5 гильзов и 1 куля. Ускрыццё прызначанае на 17 червеня. У выніку праведзеных дзеянняў у раёне консульства Рэспублікі Беларусі ў Белай Падляскай паліцэйскія затрымалі двух грамадзян Беларусі ва ўзросце 37 і 33 гады. Іх роля ў гэтым здарэнні правяраецца, чытаем у паведамленні. Скрыпецкі, вядомы сваёй публічнай крытыкай расійскіх уладаў, у першую чаргу прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна і кіраўніка Чачні Рамзана Камдырова.

0: Ну, а на здымках кліпа было вельмі цікаво, потому что Ваня Карнацевич, які записывал, ён вельмі сам по себе цікавый, классный оператор. Вельмі было весело, смешно. Там еще на здымках был его собака, так само, кілес постоянно у кадр и перешкаджал, але вельмі додавал атмосферы.
1: Игра Гриб знову зі мною на YouTube-канале Максима Знака.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 18.10, зараз у Беларуси, 17.10, доклады часу Польши. Народные обряды, плетение вянку, живое, аутентичное хучанье, ды, багара иншага. Так пропонуется белорусам Литвы, а значит, летнее солнцестояние и купальня этноцентр Светанок. Про то, как будет проходить свято, с главной организаторкой купальня, керовницей этноцентра Светанок, Мариной Струнюской, Пахутарова, Татьяна Смоткина.
2: Молодец, купали, якую будет 18 по 21, так? Пусть крышку про это расповедите.
3: Это чудовное наше свято, это мое самое любимое свято. Вот оно, свято летнего солнцестояния, купали, я его вельми люблю. И это свято мы выезжаем вот так вот семьями с наметами и разбиваем у леса такую вёску. Туда не приезжают просто люди звонку, это все про регистрацию, люди проходят пытанку, досвеченные, как бы они разумели, что их там будет объединовывать и что их будет чекать, что это не будет музыка у колонках, это не будет такая дурылука. Дурылука будет просто, как было колисти в традициях наших. Треба вот в эти дни миновито побыть вот с осяродьем.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Зянон Пазняк осудил удар по головной православной святыне Украины. Давайте выник. Лукашенко, каже министру спорту Ковальчуку. Ведомый минский лекар у ролях загинул на подводной рыбной ловле.
2: У студы на Виноваря Воевская.
3: Черговый удар по духовным и сердце Украины. Киево-Печерская лаура у огни. Лидер Вольной Беларуси Зянон Пазняк осудил медально-керованный удар по головной православной святыне Украины. Каже Зянон Пазняк.
4: Это их профессия бандитская. Они этим 200 годов занимаются. 200 годов в Беларуси все уничтожали, теперь уничтожают. Вот. Так что дива из этих варваров, как говорят, нема иначе справа, что может для некоторых людей это было новиной. Тогда это свидетельствует об том, что они перешли уже все, как говорят, червоные рамки, откинули всякую мораль, откинули все и открыто стали смагаться с Богом. Но на этом и не погораться.
3: У ночь на 15 червня российские войска атаковали Украину баллистичными и крылатыми ракетами, а так само ударными дронами. У Киеве от обстрелу потерпела головная христианская святыня Киево-Печорская лаура. Украина проводит демилитаризацию российских портов. Менавіта так оценивая удар украинскими дронами по Кронштадте, коли у Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум, эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
5: Саме через потребу у сприянні безпековій ситуації в країнах Балтії, взагалі в цілому Північній Європі. Адже ми бачимо, що за останні кілька місяців російські заяви російських високопосадовців в контексті цього регіону, вони були доволі радикальними. І тому в цьому контексті я вважаю, що ось саме цей удар потрібно сприймати, якщо з політичної точки зору, то лише у тому, що він демонструє, що російська ППО на сьогоднішній день не здатна захистити навіть от такі от відверто важливі з пропагандистської, з політичної точки зору події для Путіна, як петербурзький
3: Павля Антона Аксентюка, коли казать про ситуацию на поле бою, то бачно, что инициатива там переходит до украинского боку. Карты переходят до рук Украины, стверджает украинский политолог. Пора починать працевать, заявил Александр Лукашенко министру спорту и туризму Сергею Ковальчуку сегодня на нараде по питаниях развития хоккея. Сергей Михайлович, коли вы хотите працевать, давайте выник. У отворотном выпадку я вас оборонять не буду, цитуя Лукашенко и его прессовая служба. На нараде он традиционно раскритиковал белорусских атлетов за низкие выники, у черговый раз отзначивши, что неколи активно займаўся спортом. 57-гадовы Ковальчук узначальвае Міністэрства спорту з сакавіка 2018 году. Чыноўнік знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу дэмакратычных дзяржаў. Да прыходу ў Міністэрства з 2004 году Ковальчук працаваў у службе бяспекі Лукашэнкі. Ад гибели на воде двух мужчин 1978 года нараджения поведомило Республиканское товариство ратования на водах. Тело ободвух знайшли 16 червеня. Одного у озера Белым, каля агрогородка Озеры Городянского района. Мужчину шукала его нагая жонка, и она подала заяву об зникненні еще 14 червеня. Другого мужчину шукали с 12 червеня, коли той отправился на подводную рыбную ловлю на озере Ведета Полоцкого району. На берег он уже не вернулся. Пошуково-ратовальный отряд «Феникс» 15 червеня опубликовал у своем телеграм-канале ориентировку на зниклого при подобных обставинах Геннадия Шчатко. И он ведомый менский у ролях загадчик отделения у городской клиничной лекарни худкой медицинской допомоги. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праса годину».
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы таксама месцамі навальніцы, такая агульная сітуацыя ва ўсёй Беларусі сёння. Ну і таксама вядома пра ва нашым памежным рэгіёне. Калі казаць пра Польшу, то здаецца зараз дажджы навальніцы менавіта ў паўночнай частцы Польшчы. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, да Ваўкавыску, 16 у Гародні, 14 у Бостоку, 15 у Гайноўцы, 19 у Бірасі, 18 у Кубрыні, ды 18 у Пінску. Плюс 10-12 у такіх межах уначы будзе вагацца температура паветра, дажджы, навальніцы месцамі захаваюцца. Нолі вусіны прыходзяць, праходзяць і далей ідуць. Заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, парывісты вецер таксама захоўваецца, ды паніжаны атмасферны ціск. Завтра, нібыта, менш дажджу, абіцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі. Ну, што ж, температура паветра завтра да плюс 17. У студіі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Заўтра таксама на нашай хвалі. Сустрэнемся.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».

На Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Витебск отбылися змены у тренерском штабе. Головный тренер команды Магамед Адзіев и его помощник Филипп Сакалински отхилены от працы с основным складом. Здарылася гэта после поразы команды у 11-м туры чемпионату Беларуси от Витебска, после якой команду с першого места посунула Минская Динамо. Обовязки головного тренера часово будет выконывать капитан команды Сергей Баланович. Под керовництвом российского специалиста МЛ Витебск провел 7 матчов. 4 из их завершились перемогами. Один ничьей и еще два поражениями. Это другая змена тренера с початку сезона. У конца красовика был зволнены тренерский штаб Михаила Мартиновича. Беларускі тренер Віталь Жуковскі, імаверна, по-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня БАТЭ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жуковскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў БАТЭ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жуковскі кинул клуб, а позднее, поводле границ выдания, отримал негласную заборону на працу в белорусском футболе. С 22 года тренер працевал у Казахстане. В початку этого года и он остается без клуба. Президент США Дональд Трамп может уручить трофей пераможцу чемпионату света по футболе. Поводле поведомления у СМИ, он уже поведомил ФИФА про ожидание удельничать у церемонии узнагороджения. Отзначается, что Трампу могут дозволить самостойно вырашить, ти застанется он побач с командой подчас святочных урочистостей после финалу. Летость Трамп присутничал на финале клубного чемпионата света и отзначил перемогу Челси разом с футболистами на поле. Героем четвертого дня на чемпионате света стал 40-годовый брамник сборной Кабо-Верде Вазинья. У дебютным для своей команды матче на Мундиале он допомог сгулять у ничью с Испанией, захававши свои вороты недоткальными. Голкипер выконал 7 сейвов, отримал отзнаку 9,7 от SofaScore, а после финального свистка не стримал эмоций и заплакал. Цікаво, что профессийную карьеру Вазинья почал только у 25 годов. За этот час он поспел погулять на Кипре, у Словакии, за молдавскую Зимбру. Минулый сезон брамник провел у другим дивизионе Португалии за Шавиш, где выступал у одной лизи с белорусами Трофимом Мельниченком и Микитом Демченком. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еўразум.
1: Сёлета сярэдні памер пенсій па ўзросце ў Беларусі складае каля 1070 і 1107 рублёў у месяц. Працоўныя пенсіі былі праіндэксаваныя 1 лютага ў сярэднім на 10%, а пенсійны ўзрост складае 63 гады для мужчын і 58 гадоў для жанчын.
2: Але наколькі наша пенсійная сістэма стабільная? Пра гэта падчас эфіру Еўрарадыё журналістка Марыся Вайтовіч запыталася ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
1: Давайте паслухаем.
3: Днямі ў Міністэрстве працы прызналі, што большасць рэгіёнаў Украіны не запешваюць сябе ўзносамі ў ФСАН і фактычна залежаць ад пераразмеркавання сродкаў з Мінскам і Мінскай вобласці. Пра што гэта сігналізуе?
4: Это говорит о том, что в целом, там если посмотреть, да, заявление, то в целом ФСЗН профицитный, но и положительный вклад, большой положительный вклад, это да, составляет Минск и Минская область. Почему? Там ряд районов остаются дефицитными. Почему? Потому что, прежде всего, зарплаты высокие. Это один момент. Да? Чем больше зарплаты, соответственно, чем больше и социальных взносов идет в бюджет. Второй момент – это то, что, скорее всего, разная структура населения в районах и в Минске. То есть молодые люди часто уезжают в Минск, там Минскую область, находят более высокооплачиваемую работу, ну и, соответственно, начинают платить по месту, да, работы взносы в социальные. А в районах больше остается пожилого населения. Меньше доля, опять-таки, молодых людей, которые работают. И это создает такую неравномерность и дополнительную нагрузку на уже там областные, местные поступления, да, именно фонд социальной защиты населения, в результате вот формируется такая картинка неравномерности, да, когда там Минск, Минская область должны там поддерживать районы. Поэтому, потому что, как мы уже говорили в рамках обсуждения региональных каких-то моментов, то Беларусь – это во многом страна, где страна одного города, то есть в плане того, что около Минска концентрируется вот основная часть бизнес-активности, наиболее ёмкий рынок, более развитая инфраструктура, и люди, в том числе особенно молодежь из других городов, районов, стремится ехать в Минск, но, соответственно, найти там работу старается. Ну и поэтому вот мы видим, что такая ситуация получается.
3: Калі паглядзець на ситуацию старэнне насельніцтва, дэфіцыт кадру, міграцыю, наколькі ўстойлівай выглядае беларуская пенсійная сістэма на перспектыву 5-10 гадоў, і ці непазбежна давядзецца павышаць пенсійны ўзрост, узнос або мяняць сістэмную мадэль.
4: Безусловна, если мы особенно уже смотрим на такую среднесрочную перспективу, там 5-10 лет, ничего хорошего, наша вот эти вот та ситуация, которая складывается, она не ведет к ничему хорошему. То есть и рождаемость в Беларуси находится на одном из самых низких уровней в Европе, да, хотя в Европе тоже наблюдается в целом старение населения. И в плане миграционных процессов тоже, да, вот приток мигрантов, он хотя и существует, но он остается низким, но при этом белорусские специалисты по-прежнему, хоть уже не так активно, как там пару лет назад, но все равно тоже рассматривают другие страны для жизни. И сама система пенсионная, да, вот та, которая сейчас действует в Беларуси, она в основном она распределительная. То есть это государственные пенсии, которые выплачиваются государством. Она не очень эффективна в условиях старения населения, потому что если мы посмотрим на опыт европейских стран, там не только европейских, то очень часто помимо вот этой вот государственной базы существует еще дополнительный накопительный элемент. Беларусь, он как бы тоже вот пару лет назад его там сформировали как добровольное пенсионное страхование. Но опять-таки, это добровольное, это далеко не все это начинают формировать, эти фонды. И это пенсионные вот эти взносы добровольно, они не пользуются, да, в целом у белорусов популярностью. Поэтому, да, и, безусловно, и пенсионная система нуждается в трансформации, но для этого нужны дополнительные деньги. Mm-hmm. И при этом не исключено, да, повышение пенсионного возраста, потому что на сегодняшний день, безусловно, в Беларуси женщины выходят очень рано вот, на пенсию. Даже посмотреть, если со странными соседями, а при этом продолжительность жизни увеличивается. Вот. Но здесь, конечно, безусловно, это такое не сильно популярный, не сильно популярное действие со стороны властей, поэтому пока говорят, что этот вопрос не обсуждается, но, к сожалению, или там так, ситуация есть такова, что, скорее всего, к этому рано или поздно подойдут.
3: Дякую вялікі. Анастасія Лузгіна была сёння ў эфіры Еўрарадыё. Са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з расійскай культурай? Ці стане яна добрай і вялікай?
0: Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх. З вышыні.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізнесу.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-й район Беларуси, 19-й у Польши.
3: Міністерства замежнай справы Ізраіля абвінаваціла Лукашэнку ў, цытата, адраджэнні подлых састарэлых антысеміцкіх тэорый змовы. Украіна не мае намераў атакаваць Беларусь, а пералом вайны можа прыйсці праз еўразвяз, лічыць Кушняроў.
2: У студыі з навіны Валя Лаёвская.
3: Выказывания Александра Лукашенко у интервью телеканалу «Аларабия» непримальные и глубоко тревожить, заявила сегодня Министерство замежных справ Израиля. У внешнеполитичном ведомстве отзначили, что Беларусь – краина, якая занадто добра ведая жахи Голокосту, здейсненага на уласной земле, на ее уласной земле. Любое поравнание Голокосту еврейского народа со справедливой войной Израиля супроть терроризму повинна быть безумовно оспречена, читаем у заяве дипломатичного ведомства Израиля. Подкресливается, что интервью Лукашенко у ровной ступени выкликая жах и отражение подлых состарелых антисемитских теорий змову, якія давно повинны были сысти у минулое. Узгаданным интервью, опубликованным на пярэдадні, Лукашенко серед іншага заявил про залежность Израиля от Злучаных Штатов и отзначил, что любая война может иметь непредказальные наступствы. Тому тут треба Израилю быть аккуратней, остерожней. Яны уже и так у сусветной супольности отримали такий рейтинг, что далей нема куды, разбомбивши Газу, отзначил Лукашенко. На фоне интервью Александра Лукашенко, у якими он заявил про немагчимость полной обороны белорусско-украинской межи и про рызыки утягивания Беларуси в войну, командир взводу керования беспилотных систем ва украинской армии Андрей Кушняров отзначає, что подобные заявы адлюстровывают реальные обмежования сучасной войны, але не свідчать про намеры боков.
4: Для Лукашенка ну, довольно важно показать, что он не на 100% готовый співпрацювати с русскими, у него есть какая-то власна политика, и у Беларуси явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для войны с Украиной. Тут Лукашенко тут абсолютно правий. Россия не здатна забезпечити зараз захист навіть від ВПВА. У України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде.
3: Особно Кушняров звернув увагу на політичний контекст, у яким гучали опошні заяви керівника Білорусі. Поводля його, махчими початок перемовав об уступленні України у Європейський Связ може істотно змінити агульну динаміку війни.
4: Якщо будуть якісь кроки в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, поглиблення військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян.
3: Коментуючи слови Лукашенки про нібито спроби утягнути Білорусь у війну, Кушняров відзначив, що стверджать про це однозначно немагчимо. Проект К6 Life отзначил год своего існавання. За гэты час стваральники поспели не только презентовать музычное YouTube-шоу, але и зладить концерты и фестивали. Про то, кому у першую чергу корисный проект, расповел его сузасновальник Стась Мурашко.
5: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателем? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено.
3: На YouTube-канале проекту можно увидеть выпуски с хортами «Лос», «Кмит ансамбль», «Сербский нож» и иншие. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про загадину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Радио «Рация».
2: Вітаю, шановныя, сёння 16 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настроя, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
6: А я від мамы сам на самы, сам на свій.
2: Олег Скрипка з гурту «Воплі від аплясу» ўжо співає для нас, а гэта верная прыкмета того, што тягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далі нас чакаюць Rolling Stones, Крама, Ву-Ву, Handmade і іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін мы пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь, Машарэй». Крышачку пазней, а 20.30, прабачце, прагучыць фелітон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе вельмі цікава.

наручник был, на жаль, жидом и комсомольцам. Лишился лепшими агентом ГПУ. И не в забаве сбег сгородний у Москвы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кропка.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 16 червня 1966-го народился Максим Удалов, советский и российский рок-музыка, бубнач гурта «Ария». Подшал профессийную карьеру у 85-м годе у коллективе «Черный кофе», однако у конце 86-го был запрошенный у «Ария», где працавал периодами. Максим Удалов записал с гуртом 5 студийных альбомов: «Герой асфальта», «Крещение огнем», «Армагеддон», «Феникс», «Через все времена» и три синглы «Чужой», «Поле битвы» и «Колизей». Менавіта ён і паставіць кропку ў сённяшняй праграме. Трымайцеся!

0: рация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні.
0: Рация.com.

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Ратгера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: Мне не схаваешь под этой усмешкой своих сподеваний я бачу. Все видоочно, хопить покинем, сувязь зника.

0: уже тут общения. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

раз мы не одни, мы с Каткой, и мы ожидаем тебе натхнения, поспеху и музыцу у сердца назавсёды. Ось, ось так. Готовы заспевать разом?